0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: же дурак. Ты по пятам за моей тенью. Продолжим в это воскресенье. Не прерывай мое веселье, и я отомщу за каждую из них.
1: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появилась миниатюра известного памятника. В Госдуме предложили запретить овербукинг в России. Россиянам объяснили, как выбрать часы под свой цветотип. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы появилась миниатюра памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину, пишут СМИ-44. Более полувека подлинный монумент был визитной карточкой главной площади города. Теперь его уменьшенная копия повторяет оригинал в каждой детали. На гранитном постаменте под прозрачным куполом расположились бюст первого Романова, склонивший колено Сусанин, и барельеф с историческим сюжетом. Новая миниатюра пополнила серию исторических арт-объектов, став в ней второй. В Госдуме предложили запретить практику овербукингов в России, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете, пишет «Известия». Парламентарии поясняют, что чаще всего с ситуацией овербукинга сталкиваются пассажиры, которые поздно проходят регистрацию или еще не получили закрепленное место. При этом авиакомпании могут использовать собственные критерии распределения мест. Кроме этого, они подчеркивают, что ранняя онлайн-регистрация снижает вероятность отказа в посадке, но не гарантирует перевозку. Если пассажир выполнил все требования перевозчика, а ему отказали из-за отсутствия мест, это считается нарушением обязательств авиакомпании. Эксперты объяснили, как выбрать часы под свой цветотип, пишет газета.ру. Согласно их мнению, главный ориентир при выборе часов – это подтон кожи. Если она имеет теплый подтон с золотистыми, персиковыми или оливковыми оттенками, наиболее гармонично выглядят часы в золотистых оттенках. Эксперты считают, что такие модели поддерживают природную палитру внешности и делают образ более цельным. Если же хочется добавить акцентную деталь, специалисты предлагают обратить внимание на биколорные модели, в которых серебристая сталь сочетается с золотыми элементами. Кроме этого, при холодном подтоне кожи, отмечают они, лучше смотрятся модели из стали, титана, серебристого металла или белого золота. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».
3: Попробуй.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник и уже августовский, 3 число. Праздники сегодня такие, достаточно жиденькие. День поцелуев с зеркалом, день кучки орехов, а есть такой прям наваристый день арбуза. Потому что в августе обычно, собственно, арбузы и начинаются правильные.
1: Арбуз на 92% состоит из воды, относится к семейству тыквенных, а его родина – Африка. Вообще, с точки зрения науки, арбуз – это тыквина, то есть родственник огурца и дыни, поскольку у него плотная корка и семена внутри мякоти, что, в общем, нетипично для настоящих ягод. Слово «арбуз» пришло из иранских языков, от персидского «харбюза», что исторически означало «огурец величиной с осла». Ну, кстати, самый большой арбуз весил почти 160 килограммов.
0: Ого!
1: Мы приоткрыли Книгу рекордов Гиннесса. В Россию арбузы попали из восточных и южных стран морским путем через Астрахань. До сих пор астраханские арбузы самые вкусные, считаются. Но сеять их, а не ввозить из других стран, начали только в середине 17 века. В то далекое время арбузы не ели свежими. Пока арбузы длительное время доставляли к царскому столу из-за границы, они свою свежесть теряли и становились непригодными для употребления без термической обработки. Поэтому арбузы ели только после длительного вымачивания и варки в сахарном сиропе с пряностями и острым перцем. Было очень вкусно, ну, по крайней мере, свидетельствуют таким образом современники. Теперь, как правильно выбрать арбуз, ребята, запомните или запишите. Хвостик должен быть сухим и желтоватым, не зеленым. Место на боку, которым арбуз лежал на земле, должно быть насыщенного желтого или такого даже кремового цвета. Белое пятно говорит о его незрелости. Такие не берите. Кожура плотная, матовая, с четкими контрастными полосами. Блестящая и ярко-зеленая корка – это значит недоспелый арбуз. Не берем. При ударе ладонью спелый арбуз издает такой гулкий, звонкий звук, как барабан. А глухой звук, опять же, признак непригодности.
0: А я вчера видела ролик, видео. Там человек, по-моему, то ли в Таджикистане, то ли в Узбекистане, сейчас точно не скажу, берет вот арбуз, вот так вот тихонечко трескает ему по столу, арбуз раскалывается, он его берет вот так за кожуру, разрывает ее, и у него в руках остается красный шар. Кожура сама отошла, ты представляешь? Представляешь?
1: Вот бы нам такие умения.
0: Арбузы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
6: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
5: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49, 2 Волжская, 7.
9: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
12: Окна, двери, потолки, расстрой.
13: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
12: Росстрой.
13: 770908.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
15: Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, единственный избиратель и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его, а это семейство осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, а ночью до плюс 14. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%, согласно сервису Яндекс.Погода.
16: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
17: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, мы уточняем у вас, как прошли выходные, что вы делали. Может быть, у вас есть какие-то планы на предстоящую неделю, и вы захотите ими поделиться. Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Легко нас там найдете. Я что, у меня выросло 4 дыни. 4! Ты представляешь? Одна из них уже прям такая желтенькая, потрескавшаяся, ну как не потрескавшаяся, а в сеточку. И уже вот как будто бы хочется ее снять, но я боюсь, а вдруг она еще немножечко не дозрела.
2: А сеточка, я понял, это такие бежевые прожилочки,
1: ну,
2: такие,
1: да, как да. бы. А еще 3 пока похожи на торпеды, ну такие вытянутые. Ага. Но, как показала практика, они сначала торпеды, а потом их начинают распироживать в разные стороны.
2: Les колхозьен en français. Колхозницы.
1: Да, вот. А потом они начинают вот пухнуть и становиться похожими немножечко даже на не на дыни, а на тыквы. Ну, не знаю, что получится дальше.
2: Но от них аромат исходит?
1: Я не знаю, я же не прислонялась к ним, я под них дощечки подложила. Когда у вас зреет дыня, нужно, чтобы она лежала не на земле, а что-нибудь под нее подложить. Вот у меня дощечки под них подложены. Вот, я уж молчу об огурцах. Огурцы, конечно, прут как ненормальные.
2: Огурцы у тебя невероятно вкусные, ребята, свидетельствую, потому что был угощен 1,5-килограммовым пакетом свежайших огурцов. Я их, знаете, я их даже не солю. Они такие вкусные, они абсолютно полноценные.
1: Слушай, ну я вот сегодня еще проеду через одну женщину, которая стала причиной моего рождения. И она мне... Она мне обещала отсыпать еще огурцов, потому что у меня всего лишь 3 огурца, ну, вернее, 3 семечки было посажено, и все равно их достаточное количество для того, чтобы успевать наедаться. А у этой дамы у нее 2 парника. И она говорит, ой-ой-ой, у меня столько огурцов, куда же их девать? Я говорю, а зачем ты столько посадила? Она говорит, ну я ж не виновата, что они... А надо сказать, что многие жаловались, что первую половину лета ни у кого не росли огурцы. Ну, говорит, завязи есть вот люди. Я даже в магазине с продавцом общалась, она говорит, завязи есть. А, говорит, не растут маленькие они
2: это,
1: еще.
2: Это как вот заканчивается знаменитая поэма Некрасова. А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне. То есть, действительно, появились завязи такие, буквально они...
1: И они застыли.
2: Сантиметра 3, и они застыли.
1: Как-то Дарья.
2: Да.
1: Вот, так вот, друзья, наконец-то огурцы поперли.
2: Распирожились.
1: Всех вас поздравляю с этим замечательным событием. Ну и давайте рассказывайте, чем вы занимались в выходные. Еще раз напомню, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны неожиданные контакты, которые заставят вас изменить планы и заняться чем-то совершенно новым.
2: Овны мужчины, поменьше думайте о собственной выгоде, и вы заметите, что отношения с близкими налаживаются.
1: Тельцы женщины, вам не всегда удается понять истинных причин происходящего, поэтому многие события становятся для вас неожиданностью.
2: Тельцы мужчины, день подходит для деловых переговоров, но лишь в том случае, если вы опираетесь на факты и готовы обосновать свое мнение.
1: Близнецы женщины, все складывается удачно. Часто вы добиваетесь успеха гораздо быстрее, чем ожидали.
2: Близнецы мужчины, вы без иллюзий оцениваете себя и окружающих, а это позволяет вам действовать максимально эффективно.
1: Раки женщины, день пройдет неплохо, если вы не станете придавать большого значения.

0: значение мелочам.
1: Раки мужчины, будьте готовы к тому, что решать наиболее важные проблемы придется вам самим.
0: Львы женщины, вы будете рады неожиданным гостям, которые поспешат вас обрадовать хорошими новостями.
1: Львы мужчины, вам стоит позаботиться о своих позициях, иначе это сделают ловкие, неусыпные конкуренты.
0: Девы женщины, даже если что-то идет не так, как хотелось бы, вы не теряете оптимизма.
1: Девы мужчины, решительные действия и неподдельный энтузиазм помогут вам в итоге добиться своего.
0: Весы женщины, не стоит ссориться ни с кем из-за пустяков. Найти компромисс легче, чем вы думаете.
1: Весы мужчины, очень важен абсолютный порядок в финансах. Малейшая путаница повлечет за собой убытки.
0: Скорпионы женщины, отличный день для занятия спортом и своим здоровьем. Впоследствии вы будете себе благодарны за это.
1: Скорпионы мужчины, есть шанс добиться продвижения по службе или еще больше укрепить свой авторитет.
0: Стрельцы женщины, иногда придется решать чужие проблемы, но вас это не огорчит, а даже взбодрит.
1: Стрельцы мужчины, свежий взгляд на вещи помогает вам находить общий язык с яркими, необычными людьми.
0: Козероги женщины, друзья готовы поддержать любое ваше начинание и принять участие даже в рискованных авантюрах.
1: Козероги мужчины, сегодняшнее одиночество будет временным и позволит преодолеть многие внутренние противоречия.
0: Водолеи женщины, часто вы интуитивно понимаете, чего хотят окружающие, и с удовольствием исполняете их желания.
1: Водолеи мужчины, старые привязанности проходят проверку на прочность, тактичность выставляем на максимум.
0: Рыбы женщины, дел и забот будет хватать, но вы не жалуетесь, потому что для вас это увлекательная игра.
1: Рыбы мужчины, творческий подход помогает вам не только привлечь внимание оригинальными решениями, но и завоевать личные симпатии.
0: Здесь весы, Алексей Акопов
1: и Овен Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Это песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Сегодня понедельник, 3 августа. Августа, ребята.
2: Невероятно.
1: Ну, въехали, наконец-то, да, в последний календарный месяц этого лета. Хотя, вы знаете, у нас последнее время, да, ну, из-за global warming, да, вот этого глобального потепления, уже съехали месяцы примерно, да, дней на 30. То есть у нас май в июне. Нет,
2: Да. Вот, а в сентябре у нас такой еще август.
1: Да.
2: Что же касается темы сегодняшнего утра, чем вы занимались в выходные, как вы проводили первые дни этого замечательного летнего месяца августа. Привет Петербургу из Урала. С Урала пишет Анастасия Соколовская в нашем канале в Максе Радио Ваня. Кстати, писать об этом можно не только в Максе, но и в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня. Там уже опубликован пост. Аня будет Доскакун. Привет, батареечки. У нас в Кемерово 30-градусная жара. Вот такая вот история. Лежим под мокрыми полотенцами. Mm-hmm. И, ну, как можно еще спасаться от жары?
1: Ну,
2: в Санкт-Петербурге, кстати, очень комфортная погода. Вот в пятницу немножечко нас прожарило, а субботу и воскресенье уже прям даже хорошо. И дождички прошли. Это мы почти что хвастаемся.
1: Что? Ой, слушай, да. Ты знаешь, что я с таким наслаждением, конечно, наблюдал. Человек, я малоподвижный. Вот.
2: Ты недвижимость чья-то?
1: Видимо, да. И поэтому я из окна своей лоджии наблюдал за тем, что творилось на юге Санкт-Петербурга, в районе Пулковского и Московского шоссе. Там очень много зелени, там очень много домов. Они прям утопают, как будто бы вот в этих гигантских деревьях. Вот, и когда пошел дождь, ой, это... Ну,
2: шелест это... листвы, шелест вот этот вот, да,
1: слушай,
2: свежесть.
1: Ты знаешь, что я тут у мамы забрал мой любимый двухтомник Пришвина, и началось.
2: И начитался прямо на лоджии.
1: Начитался,
2: я поняла.
1: Прямо на лоджии.
2: У нас тут из Ташкента прилетел жаркий привет, естественно, да, от Рафаэля. У нас в Ташкенте жара 45 градусов днем. Представляешь, какая история? Гости наши, пишет Рафаэль, улетели вчера к себе домой в Санкт-Петербург и Воронеж. Очень тоскливо и грустно, вот когда кто-то уезжает. В следующем году наша очередь отправиться в путешествие по России, побывать в гостях у наших родственников. Бывших одноклассников, однокурсников. Будем надеяться, что наши планы на поездку реализуются. А привет Рафаэль передает Ване и Коле из Редкина, Руслану из Воронежа, Алексею и Лене из Санкт-Петербурга. Мне хочется просто напомнить, друзья, если вы хотите передать кому-то привет, то сначала мы пишем сообщение по теме утра. А тема утра у нас по понедельникам всегда одинакова, чем вы занимались в выходные. А уже только потом шлите приветы и машите рукой.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появилась новая социальная гостиница. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появилась новая трехэтажная социальная гостиница, пишет «Кострома Тудей». По словам благотворителя, 16 лет назад он открыл приют для бездомных, а сейчас построил социальную гостиницу. В новом здании три этажа, светлая комната и собственная сцена. В ней могут проживать больше 50 человек одновременно. В актовом зале сотрудники будут проводить встречи и помогать постояльцам возвращаться к нормальной жизни. Пока приют представляет собой 6 бытовок, вагончик, столовую, баню и часовню. Планируется, что когда гостиница будет открыта, нуждающиеся люди получат все необходимые условия для жизни. В России с 1 сентября этого года изменятся правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, включая порядок продажи билетов для маломобильных граждан. Об этом стало известно из приказа Минтранса России, положение которого приводит «Известия». Согласно новым правилам, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. На указанные контакты перевозчик будет направлять информацию об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава. Кроме этого, изменения направлены и на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Теперь перевозчики будут ограничивать продажу специализированных мест в свободном доступе, чтобы в первую очередь их могли приобрести пассажиры, использующие кресло-коляски. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше полумиллиона рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 250 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542. 302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» можно оставлять сообщения, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня». Хотела тебе рассказать, все никак не могу собраться. Значит, что я, чем я занималась вчера? Я
2: сделаю одолжение.
1: Лизала грибы. Может быть, это покажется
2: это
1: кому-то
2: один странным. У нас это самое, самый главный запас питьевой воды лежит, значит, зимой.
1: Это грибы лежит. Я расскажу тебе. Так, значит, мы пошли в лес посмотреть, нет ли там хоть каких-нибудь догрибов. Но так как леса у нас в округе около дачи не особо грибные, ни за, на что я и не надеялась. В итоге все-таки был обнаружен там один подосиновик, парочка, значит, подберезовиков. Но что самое интересное, нашлась целая поляна, вот как будто подберезовики. Я сейчас скажу людям, вдруг кто-то не знает. Мало ли кому-то пригодится эта информация. Выглядит идеально просто. На полянке прям под березой стоит, прям вот в мху, весь такой красивенький, весь такой крепенький, но под шляпкой вот эта вот губка, она такая чуть розоватая. Самое интересное, что у молодых особей, эта розоватость даже и не видна. Но, друзья, если вы кончиком языка прикоснетесь к ней, буквально чуть-чуть, вы сразу же почувствуете вот как щипет, как будто даже. Горечь. Это значит, это ложный подберезовик. Вот. И поэтому, так как у некоторых грибов непонятно было, и тем более там лес, и такая немножко
2: сумрачно. На чешском мове.
1: Поэтому будьте внимательны и осторожны. Иногда вот один такой подберезовик может испортить всю кастрюлю. Потому что вот вы зачистите грибы, решите их отварить или пожарить, а он один сделает все их горькими и неприятными.
2: Слушай, то есть нежно-розовый нежно-розовый из-под шляпки, да. Это все.
1: До если сомневаетесь, кончиком языка, говорю, коснитесь. Вот я, например, так и делала.
2: Таращит себя вот после этого, да? Вот, ты такая бодрая.
1: Чем занимались вы? Итак, Олег и Екатерина Гордеевы. Выходные были в дороге с вами, пишут Олег и Екатерина. Ездили смотреть чудесный город Самара. Море ярких впечатлений на всю рабочую неделю.
2: Екатерина Сергеевна, здесь же сынок приехал в гости, у него отпуск. Пока спит, завтрак готовлю. Давно не делала, дети уже взрослые, и даже так приятно, будто мне опять 30. Катюша, вы прекрасно выглядите всегда. Вы нам присылаете постоянно свои фотографии, когда вы на сцене, например, вашего ДК, где работаете. Поэтому, слушайте...
1: Я считаю, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует.
2: Возраста нет. Возраст это ерунда. Это придумали...
1: Кто-то придумал. Все.
2: Математики. Да.
0: Батарейки заряжают город. 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30 30 00.
5: Доставка круглосуточно.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-010-100. 53.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его, а это семейство осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, а ночью до плюс 14. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня у нас 3 августа, понедельник. И, естественно, вы рассказываете о том, как провели выходные. Любовь Мартынова отметилась в нашем канале в Максе. Он так и называется — радио Ваня. Выходные прошли зачетные. Жара, гуляем вечерами, слушаем радио Ваня. Кстати говоря, сынулю моего тоже зовут Ваня. Такое приятное совпадение, поэтому, тёзки, эту неделю буду отдыхать, а со следующей сборы в садик начнем. Между прочим, скоро уже сентябрь. Всего вам хорошего и наилучшего, ну и привет всей стране и отдельно всему Баргузинскому району Бурятии. Была же такая старинная песня, такая немножко пиратская. «Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалече». Почему-то осели вот эти строки у меня в памяти.
2: Да, вообще сегодня у нас география обширная. Людмила, привет из Могилева, Беларусь, шлет. О! Вчера было очень жарко, 31 градус. Но мы нашли красивое место на речке Проня. Место с подвесным мостом. Накупались, сделали красивые фотографии в этом месте. Сейчас на работу иду. Всем привет, хорошего дня, пишет Людочка.
1: Валерий нас приветствует, между прочим, из Костромы. В первый выходной мы с моей роднулькой прибирались дома и в огороде. Всю травушку убрал вот этими вот ручками. Собрал чеснок и лук, а вот у меня до сих пор огурцов почему-то нет.
2: Да, это к слову, что я сказала, в этом году задерживаются у огурцы у всех. У меня пошли, вот Валерка говорит, пока нет.
1: Ничего, Валера, терпение.
2: Все будет.
1: Понятно. Одна тыква растет, и кабачки мелкие еще. Послушайте, для кабачков, подождите, существует сентябрь, между прочим.
2: Да подожди, у меня кабачки уже кабанищи с полруки. Переростки. Я уже с них кожуру срезаю для того, чтобы их поесть, потому что иначе с кожурой можно им кого-нибудь прибить. А вот Татьяна, например, из Свердловской области, из села Байкалово, и шлет привет, естественно, всем жителям, и хвастается, что в выходные убрала лук и собрала, так же, как и я, собственно, урожай кабачков. Но кабачки, они ж какие? Они ж такие товарищи, они как бы вот, если они начали переть, там уж только успевай, под листья заглядывай, иначе, как у меня, случится вот этот кабанидзе, и потом вот куда его?
1: А мы-то с тобой любители молодых, крепеньких кабачков. Цукини они называются по-итальянски.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник. Как обычно, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что делали, кого видели, куда ходили. Ну и пишите нам об этом в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Например, как это сделал Эдуард Князев. Выходные выдались интересные. Один праздник звал в фонтан, второй — задуматься о вечном, а третий — вернуться воспоминаниями туда, где когда-то прошла большая часть моей жизни. «С днем железнодорожника у меня особые отношения», — пишет Эдуард. «Пусть я давно уже не в кабине локомотива, но бывших машинистов, как мне кажется, не бывает. И теперь мой жизненный путь», — я не знаю, почему у меня такой голос, как будто я кого-то бракосочетаю, — «проходит по другим рельсам». И знаете, я думаю, что если я когда-то, да, уйду с радио, я буду вот стоять в зале и сочетать людей. И буду так говорить: просто теперь ваш жизненный маршрут проходит по другим рельсам. И знаете, за эти годы, пишет дальше Эдуард, я понял одну вещь. Не так важно, чем ты управляешь. Многотонным локомотивом или инвалидной коляской важно не терять направление, чувство юмора и желание двигаться вперед. Просто хочется поднять бокалы с кефиром.
2: Эдуард сегодня невероятно просто. Да. Вот это вот, то есть, то, что называется стоицизм, да, философия принятия, мужественного принятия всего того, что тебе преподносит жизнь.
1: Люблю таких людей.
2: Обожаю. Просто Марк Аврелий, а не Эдуард.
1: Князев.
2: Да. Вы знаете, тут написала нам одна симпатичная девушка, Ирина М., она себя называет. Угу. «Выходные прошли прекрасно», — пишет Ира. «Ездили с семьей на природу, дышали свежим воздухом и наслаждались сладким арбузиком».
1: Вот.
2: «Передайте привет Васильевой, Катюшке. Скоро отпуск. Улыбайся, Катюшка, чаще. Хорошей недели».
1: Так надо было Катюшке арбузик-то принести, может, она бы и заулыбалась по
2: Судя по суффиксу, арбуз был невелик.
1: Самим не хватило. Да? Анечка Медведева ездила с родителями на фестиваль в Шарыпово. Там выступали разные исполнители, но один из них был Коста Лакоста. Mm-hmm. И вы знаете, я первый раз его увидела. Вот даже сняла на видео песню «А ты говоришь». И прислала нам Анечка Косту Лакосту вместе с этой песней. «А сейчас я снова работаю. На улице жарко, душно, а в кабинете очень хорошо», — пишет Аня и шлет привет Егору,
2: хорошо
1: другу своему.
2: Хорошо она устроилась, это Аня из Тесуля.
1: Да.
2: Смотри, кабинет-то, судя по всему...
1: Ты поумнее, тоже бы хорошо устроился. Так нет, у нас тоже есть кондиционер, пожалуйста, можешь поближе к нему подойти. Хочешь, я тебе посильнее включу раздутие?
2: Включи мне посильнее.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Будущее вызывает тревогу.
8: Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
9: Реклама.
10: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
11: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме пройдет выставка областной геральдики. В Госдуме предложили увеличить зарплату учителей. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится выставка «Трогательная геральдика», пишут СМИ-44. Ее главная цель – познакомить желающих с гербами городов и районов Костромской области. Для изучения организаторы отобрали 8 гербов. Дореволюционные исторические гербы Костромы, Галича, Солигалича, Нерехты и Кологрива, а также современные символы Шарьи, Красносельского и Сусанинского районов. Кроме этого, гостей ждет квест, множество интересных фактов о региональных символах и даже мастер-класс по созданию собственного родового герба с опорой на изученные традиции и историю своей семьи. Выставка разместится в Музее истории Костромского края и будет открыта с 22 августа. Посетить ее можно бесплатно, но необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 0+. Зарплата педагогов должна составлять сумму вдвое превышающую средний доход по региону. При этом основную часть выплат должен формировать фиксированный оклад, пишут «Известия». Парламентарии отмечают, что средняя зарплата в России составляет около 110 тысяч рублей. При этом, по их словам, многие учителя не получают такую сумму, а часть педагогов достигает этого уровня только за счет переработок. Помимо этого, они выступили с предложением законодательно закрепить право педагогов на обеспечение жильем. В качестве возможных мер они назвали приоритетное предоставление служебных квартир, льготные ипотечные программы, субсидии и компенсационные выплаты для учителей, работающих в сельской местности. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной Гарри Поттера, пишет Газета.ру. Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают маленький принц и лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер. На втором месте Гарри Поттер, а на третьем маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из Мастера и Маргариты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня понедельник и уже августовский, 3 число. Праздники сегодня такие, достаточно жиденькие. День поцелуев зеркалом, день кучки орехов, а есть такой прям наваристый день арбуза. Потому что в августе обычно, собственно, арбузы и начинаются правильные.
1: Арбуз на 92% состоит из воды, относится к семейству тыквенных, а его родина Африка. Вообще, с точки зрения науки, арбуз – это тыквина, то есть родственник огурца и дыни, поскольку у него плотная корка и семена внутри мякоти, что, в общем, нетипично для настоящих ягод. Слово «арбуз» пришло из иранских языков, от персидского «харбюза», что исторически означало «огурец величиной с осла». Ну, кстати, самый большой арбуз весил почти 160 килограммов.
0: Ого!
1: Мы приоткрыли книгу рекордов Гиннесса. В Россию арбузы попали из восточных и южных стран морским путем через Астрахань. До сих пор астраханские арбузы самые вкусные, считаются. Но сеять их, а не ввозить из других стран, начали только в середине 17 века. В то далекое время арбузы не ели свежими. Пока арбузы длительное время доставляли к царскому столу из-за границы, они свою свежесть теряли и становились непригодными для употребления без термической обработки. Поэтому арбузы ели только после длительного вымачивания и варки в сахарном сиропе с пряностями и острым перцем. Было очень вкусно, ну, по крайней мере, свидетельствуют таким образом современники. Теперь, как правильно выбрать арбуз, ребята, запомните или запишите. Хвостик должен быть сухим и желтоватым, не зеленым. Место на боку, которым арбуз лежал на земле, должно быть насыщенного желтого или такого даже кремового цвета. Белое пятно говорит о его незрелости. Такие не берите. Кожура плотная, матовая, с четкими контрастными полосами. Блестящая и ярко-зеленая корка – это значит недоспелый арбуз. Не берем. При ударе ладонью спелый арбуз издает такой гулкий, звонкий звук, как барабан. А глухой звук, опять же, признак непригодности.
0: А я вчера видела ролик, видео, там человек, по-моему, то ли в Таджикистане, то ли в Узбекистане, сейчас точно не скажу, берет вот арбуз, вот так вот тихонечко трескает ему по столу, арбуз раскалывается, он его берет вот так за кожуру, разрывает ее, и у него в руках остается красный шар. Кожура сама отошла, ты представляешь? Представляешь?
1: Вот бы нам такие умения.
0: Арбузы.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, единственный избиратель и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его, а это семейство осталось. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем города Манови. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, а ночью до плюс 14. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, кирпич и велосипедная дорожка. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте, сегодня в умной зарядке мы загадали дорожный знак.
3: А на картинке подсказки мужчина, который промышляет тем, что катает всех желающих на верблюдах, потому что на фотографии он стоит, раскинув руки, и показывает, как это здорово, весело и задорно. Верблюды при этом накрыты разноцветными тканями. Где-то там позади море, хотя, может быть, это мираж, может быть, это и не море-то вовсе. Верблюды же обычно как-то вот больше по пустыням, а тут, понимаешь, на берегу стоят.
2: Как они работают.
3: Женщины.
2: В пустыне они отдыхают.
3: Да, вот женщины видно, что отдыхают. Женщины такие дородные, симпатичные, крепенькие.
2: Веселые, сочные такие подружки. Да.
3: Да, и вот они решили сфотографироваться с этим мужчиной. Мужчина колоритный, такой очень, знаете ли, в очках.
2: Низкокалорийный, потому что он такой подтянутый, жилистый. Ему очень к лицу пола.
3: Чтобы, с другой стороны, понимаешь, вот на такой жаре, ну, конечно, там плавится все, и жиры, и все. Все остальное. Я вот, например, на жаре не очень люблю бывать, но по мне и видно, иначе бы я уже давно исплавилась, но ничего такого со мной не происходит.
2: Зато на тебя приятно посмотреть, по крайней мере.
3: А потрогать.
2: А потрогать я даже не мечтаю об этом. Я просто беру и трогаю, да.
3: Друзья, мы загадали дорожный знак. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите под картинкой-подсказкой свои варианты ответов. Автор одного из комментариев получит в подарок два билета на абсолютно любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. А мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дорожный знак.
3: На картинке подсказки две женщины на верблюдах и посередине мужчина, который, видимо, и занимается прокатом этих самых верблюдов. И какие варианты ответа вы предлагаете? Ну, во-первых, кирпич. Кого из присутствующих на картинке обозвали кирпичом, не особо понятно, но и тем не менее у кого-то возникло такое желание.
2: Где-то улыбается Станислав Садальский, исполнивший роль кирпича в знаменитом сериале «Место встречи изменить нельзя». Да,
3: да, проезд запрещен, тоже хороший знак, но, судя по всему, проезд тут вовсе даже и не запрещен, а очень даже разрешен. Мужчина катает, конечно, девушек на верблюдах.
2: Крупный египетский верблюжатник.
3: Знаю такую историю, что вот люди, которые в Египте пытались кататься на верблюдах, ну, то есть ездили на такие экскурсии, иногда их пытались ушлые местные жители немножечко обмануть из-за того, чтобы слезть с этого верблюда, тоже хотели брали с них деньги.
2: Пройдохи какие!
3: Не знаю, насколько это байки, я была в Египте один-единственный раз, но не выезжала за пределы отеля, и мне бы, конечно, хотелось бы вот узнать, кто был.
2: Вообще отличная подстава, я считаю.
3: Да, потому что так просто с этой верблюжатины не сойдешь.
2: Нет.
3: Реверсивное движение, продолжаете вы свои ответы, встречное движение и даже железнодорожный переезд, вот Екатерина предложила, и работает эвакуатор, это вот, пожалуйста, тоже интересный дорожный знак. Верблюд, я не знаю, есть ли такой дорожный знак, может быть, в каких-то, не знаю, там в арабских странах и есть, но у нас вот не наблюдается. То, что это верблюд, мы и так поняли. Друзья, сегодня была загадана неровная дорога. Если вы вспомните этот дорожный знак, то как раз он изображается как два верблюжьих горба.
2: Два горба,
3: очень похожие. Вот, и мы, конечно же, у нас есть победительница. Мы от всей души поздравляем
2: Екатерину Соловьеву.
3: И вручаем два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
2: С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 3 августа, на народном календаре день Онуфрия Молчаливого. Был связан он не только с церковным почитанием, но и с аграрными обрядами. К этому времени крестьяне начинали готовиться к осени. И не хочу это говорить. Проверяли амбары, закрома, чинили полы и крыши, меняли прогнившие доски да гвозди ржавы. Я вот думаю, они вроде по весне этим занимались. Неужели за лето все опять развалилось?
2: Особое шли дожди.
1: Внимание уделяли защите урожая от грызунов, запускали в амбары кошек. Ну, это как у нас вот запускают в наши музеи. Коты эрмитажные у нас там
2: у нас
1: промышляют,
2: больше, да. У нас, ребята, в Эрмитаже живет более 100 котов. Они все ухоженные, откормленные, естественно. А занимаются они своим прямым функционалом. То есть они ловят мышей. Для того, чтобы те не портили предметы искусства. Между прочим, в запасниках Эрмитажа более 2 миллионов единиц хранения.
1: Да, я просто хотела тебя немножечко поправить, потому что вот я уточнила этот вопросик. Потому что ты просто котов немножко удвоил. На самом деле их там 50 котов, не 100.
2: А.
1: Да. Но они все, один за двоих идет. Морды наглые.
2: На 15 килограмм весит. Конечно.
1: А в день Онуфрия также собирали падалицу, яблоки, упавшие из деревьев, и использовали их для заготовок. Варили компоты, ставили квас да вино домашнее. Считалось, что наведение порядка в кладовой и погребе 3 августа обеспечит семье достаток на весь год. У нас, кстати, яблоки уродились в этом году. Кто-то будет, видимо, их перекручивать на соки, и потом этот сок будет превращать во что-нибудь.
2: А мать опять придумывает 58 рецептов шарлотки.
1: Да-да-да. В день Онуфрия Молчаливого рекомендуется женщинам делать заготовки на зиму. Вот, варить варенье и компоты.
2: И еще.
1: С этим днем связано множество строгих запретов, и главный из них запрет на пустословие и болтовню. Поэтому, если в вашей трудовой книжке не написано «Говорун обыкновенный»,
2: Это лексика максимально, значит, облагорожена сейчас.
1: Сидите и молчите.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Баня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. В ЕГЭ по истории появится устная часть. Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет Кострома Тудей. Он располагается между домом номер 15 на улице 1 мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжат в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. Рособорнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, пишет газета.ру. Депутаты уточняют, что сначала устная модель по истории появится в 9 классе, а войдет в штатный режим лишь в 2028 году. По такой же аналогии устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе. Парламентарии отмечают, что выпускникам 9 классов переживать из-за нововведений не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от 4 до 5 лет. Они также уточняют, максимум, который ждет 9-классников, это участие в апробации такой модели для получения обратной связи. 70-летний житель Великобритании утверждает, что его кошка самая старая в мире, пишет Лента.ру. По словам хозяина, кошке по кличке Милли 31 год. Он уверен, что ей удалось прожить так долго, потому что она пьет только минеральную воду и не просыпается раньше полудня. Кроме того, он балует кошку креветками и лососем. Мужчина считает своего питомца настоящим бойцом, так как по человеческим меркам кошке около 146 лет. Хозяин признался, что его мечта – попасть с Милли в Книгу рекордов Гиннесса, но он сомневается, что это возможно, поскольку у него нет документов, подтверждающих ее возраст. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны неожиданные контакты, которые заставят вас изменить планы и заняться чем-то совершенно новым.
2: Овны мужчины, поменьше думайте о собственной выгоде, и вы заметите, что отношения с близкими налаживаются.
1: Тельцы женщины, вам не всегда удается понять истинных причин происходящего, поэтому многие события становятся для вас неожиданностью.
2: Тельцы мужчины, день подходит для деловых переговоров, но лишь в том случае, если вы опираетесь на факты и готовы обосновать свое мнение.
1: Близнецы женщины, все складывается удачно. Часто вы добиваетесь успеха гораздо быстрее, чем ожидали.
2: Близнецы мужчины, вы без иллюзий оцениваете себя и окружающих, а это позволяет вам действовать максимально эффективно.
1: Раки женщины, день пройдет неплохо, если вы не станете придавать большого значения мелочам.
2: Раки мужчины, будьте готовы к тому, что решать наиболее важные проблемы придется вам самим.
1: Львы женщины, вы будете рады неожиданным гостям, которые поспешат вас обрадовать хорошими новостями.
2: Львы мужчины, вам стоит позаботиться о своих позициях, иначе это сделают ловкие, неусыпные конкуренты.
1: Девы-женщины, даже если что-то идет не так, как хотелось бы, вы не теряете оптимизма.
2: Девы-мужчины, решительные действия и неподдельный энтузиазм помогут вам в итоге добиться своего.
1: Весы-женщины, не стоит ссориться ни с кем из-за пустяков. Найти компромисс легче, чем вы думаете.
2: Весы-мужчины, очень важен абсолютный порядок в финансах. Малейшая путаница повлечет за собой убытки.
1: Скорпионы-женщины, отличный день для занятия спортом и своим здоровьем. Впоследствии вы будете себе благодарны за это.
2: Скорпионы-мужчины, есть шанс добиться продвижения по службе или еще больше укрепить свой авторитет.
1: Стрельцы-женщины, иногда придется решать чужие проблемы, но вас это не огорчит, а даже взбодрит.
2: Стрельцы-мужчины, свежий взгляд на вещи помогает вам находить общий язык с яркими, необычными людьми.
1: Козероги-женщины, друзья готовы поддержать любое ваше начинание и принять участие даже в рискованных авантюрах.
2: Козероги-мужчины, сегодняшнее одиночество будет временным и позволит преодолеть многие внутренние противоречия.
1: Водолеи женщины. Часто вы интуитивно понимаете, чего хотят окружающие, и с удовольствием исполняете их желания.
2: Водолеи мужчины, старые привязанности проходят проверку на прочность. Тактичность выставляем на максимум.
1: Рыбы женщины, дел и забот будет хватать. Но вы не жалуетесь, потому что для вас это увлекательная игра.
2: Рыбы мужчины, творческий подход помогает вам не только привлечь внимание оригинальными решениями, но и завоевать личные симпатии.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама.
7: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-010-153.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: шоу «Биз на бис».
1: Кинопродюсер Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет $105 миллионов. Об этом сообщает Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины, пишет «Коммерсант». Но когда представитель Афрама собрался забирать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, а через неделю сообщил, что фильм был украден. Пока картина не оказалась слита в интернет, а в Netflix заявили, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом.
2: Какая-то темная история, ну, да, не находишь?
1: Мутняк дикий.
2: Бен Аффлек выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Голливудский актер играл в паре с победителем популярной американской викторины Джейми Дингом, пишет РБК. Они ответили на все вопросы ведущего, потратив 2 подсказки из 3 и выиграли $1 миллион. Сумму перечислят в основанный Аффлеком и Уитни Уильямс в 2009 году фонд «Инициатива Восточного Конго». Интересно, что лучший друг и родственник Аффлека и коллега по многим фильмам Мэтт Дэймон в прошлом году тоже выиграл в этой телеигре.
0: Звездотека. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник. Естественно, на старте новой недели вы рассказываете, как провели выходные. Например, в Максе пишет Татьяна Валерьевна Бурова. Именно так она изволит себя величать. Доброго дня, любимое радио. Я так счастлива, что вы сегодня вещаете и у нас в деревне, между прочим, тоже, что бывает очень редко. Со связью в деревне Крючевка небольшие проблемы в республике Башкортостан. Эти выходные прошли в спящем режиме, поскольку в Уфе был ливень. Мы вечером буквально плыли на своей ладе Калине за город, так как сегодня у нас очень важный день, день рождения моего сына. Ему сегодня исполняется 16 лет. Будем праздновать и веселиться, между прочим.
2: Ну, а что бы в понедельник-то не повеселиться? Кто-то в понедельник, а кто-то вчера так веселился. Вот Светлана пишет. Привет вам из Гомеля. Всегда слушаем, очень нравится радио Ваня. Вчера был праздник ВДВ, день железнодорожника и Ильин день. Но так как у нас нет ни железнодорожника, ни десантника, но есть сын Илья, он за всех и бегал с сестрой по фонтану. У нас, знаете, такое сделали, что из площадки бьют напоры воды. Детей всегда куча. Ну, вот это как у нас в Петродворце. Знаешь, эта площадка есть. А еще у меня супруг Ваня, пишет Светлана. Очень его люблю и горжусь, что он у меня есть. Всем хорошего дня есть. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
1: Вот. Регина, мы из Татарстана.

0: папуасов, у которых в языке только одна гласная «а». Поэтому катамаран.
1: Виктория, всем привет из Кирова. Выходные начались с пятницы. Отмечали день рождения младшей дочки. В субботу толпой ходили в аквапарк. Ничего себе, в Кирове аквапарк есть. А вчера была передышка. Сегодня день рождения отмечаем у сестры мужа. А завтра день рождения у средней дочки. Я почему так удивляюсь? Чего я так удивляюсь? Я там не была с 2013 лет.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, еще немножечко ваших сообщений, как выходные прошли. Екатерина Федорова отметилась в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. В субботу я работала, а вот в воскресенье мы ходили на выставку ежиков, которых можно было даже погладить. Кстати, в живой природе, пожалуйста, к ежикам не приближайтесь, потому что они могут переносить бешенство. Поэтому ежиков гладить только в специально отведенных для этого местах, как вот посоветовала Екатерина Федорова.
2: Чтобы не испортить себе характер.
1: Да. И харизму.
2: Да, ну, естественно. Мила Страхова вчера ездила с болельщиками на матч в Нововоронеж. По-моему, именно в этом городе была установлена знаменитая статуя Аленки.
1: Вот этой страшненькой, которая...
2: Не страшненькой, а просто полностью разрешающей весь храм эстетизма мирового. Да-да-да. Так вот, продолжает Мила. Наш Локомотив, а Мила из города Лиски Воронежской области. Наш Локомотив расщепил таки атом 3-1 и вышел на первое место. Ура, поздравляем.
1: Андрей продолжает лето у нас тут же в группе Радио Ваня ВКонтакте. Я тепло вас приветствую. Ходил купаться в выходные, отдыхал. Ленинградский пригород шикарен, пишет Андрюша. Рыжики пошли. О. Всем хорошего лета и отличного настроения. А вот что пошли лисички, я в курсе. А вот по поводу рыжиков именно, ну, видимо, Андрюша имеет в виду котов. Алина Мыскова, а у нас были семейные выходные. Мы гуляли по Петербургу, ходили в театр, собирали чемоданы. И сейчас мы улетаем к бабушке и дедушке в Сербию. По прогнозу там обещают плюс 42. Передаю привет Сережке. Не скучай, мы скоро вернемся, пишет Алина. Друзья, у нас есть победительница. Мы решили, что сегодня отдадим нашу фирменную сумку шоппер Радио Ваня Надежде Колосовой, которая в выходные ездила на Преображенскую ярмарку, которая проходила в Кичмингском городке Вологодской области. Вот так вот захочешь и не выговоришь быстренько. Продавали мы свою продукцию с подворья. Съездили удачно, всем добра. И, пожалуйста, мы рассматриваем фотографию внимательно, которую прислала нам Надежда.
2: Тут какие-то и напитки в бутылках, и даже в канистрах. Какие-то веники, судя по всему, что-то для бани.
1: Может быть, даже лаврики.
2: Может быть, да. И целая коллекция домашнего варенья. Причем оформлено все так очень фирменно, очень красиво, классно.
1: А девчонки как оформлены красиво, классно.
2: Девушки прекрасно.
1: Я считаю, что этой парочке не хватает только фирменного шопера от Радио Ваня, такого же яркого, красного и классного, как они.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме появилась миниатюра известного памятника. В Госдуме предложили запретить овербукинг в России. Россиянам объяснили, как выбрать часы под свой цветотип. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы появилась миниатюра памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину, пишут СМИ-44. Более полувека подлинный монумент был визитной карточкой главной площади города. Теперь его уменьшенная копия повторяет оригинал в каждой детали. На гранитном постаменте под прозрачным куполом расположились бюст первого Романова, склонивший колено Сусанин и барельеф со историческим сюжетом. Новая миниатюра пополнила серию исторических арт-объектов, став в ней второй. В Госдуме предложили запретить практику овербукингов в России, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете, пишет «Известия». Парламентарии поясняют, что чаще всего с ситуацией овербукинга сталкиваются пассажиры, которые поздно проходят регистрацию или еще не получили закрепленное место. При этом авиакомпании могут использовать собственные критерии распределения мест. Кроме этого, они подчеркивают, что ранняя онлайн-регистрация снижает вероятность отказа в посадке, но не гарантирует перевозку. Если пассажир выполнил все требования перевозчика, а ему отказали из-за отсутствия мест, это считается нарушением обязательств авиакомпании. Эксперты объяснили, как выбрать часы под свой цветотип, пишет газета.ру. Согласно их мнению, главный ориентир при выборе часов – это подтон кожи. Если она имеет теплый подтон с золотистыми, персиковыми или оливковыми оттенками, наиболее гармонично выглядят часы в золотистых оттенках. Эксперты считают, что такие модели поддерживают природную палитру внешности и делают образ более цельным. Если же хочется добавить акцентную деталь, специалисты предлагают обратить внимание на биколорные модели, в которых серебристая сталь сочетается с золотыми элементами. Кроме этого, при холодном подтоне кожи, отмечают они, лучше смотрятся модели из стали, титана, серебристого металла или белого золота. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика Лёд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появилась новая социальная гостиница. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появилась новая трехэтажная социальная гостиница, пишет «Кострома Тудей». По словам благотворителя, 16 лет назад он открыл приют для бездомных, а сейчас построил социальную гостиницу. В новом здании три этажа, светлая комната и собственная сцена. В ней могут проживать больше 50 человек одновременно. В актовом зале сотрудники будут проводить встречи и помогать постояльцам возвращаться к нормальной жизни. Пока приют представляет собой 6 бытовок, вагончик, столовую, баню и часовню. Планируется, что когда гостиница будет открыта, нуждающиеся люди получат все необходимые условия для жизни. В России с 1 сентября этого года изменятся правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, включая порядок продажи билетов для маломобильных граждан. Об этом стало известно из приказа Минтранса России, положение которого приводит «Известия». Согласно новым правилам, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. На указанные контакты перевозчик будет направлять информацию об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава. Кроме этого, изменения направлены и на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Теперь перевозчики будут ограничивать продажу специализированных мест в свободном доступе, чтобы в первую очередь их могли приобрести пассажиры, использующие кресло-коляски. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше 500 000 рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 250 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542. 302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
8: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02. И на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: В клинике «Мир здоровья» на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
12: Окна, двери, потолки, расстрой.
13: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
12: Росстрой!
13: 770908.
14: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
16: Hello?

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
4: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160, 420-160.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
6: Радио Ваня. Лето. Ура!

0: своей. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме пройдет выставка областной геральдики. В Госдуме предложили увеличить зарплату учителей. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится выставка «Трогательная геральдика», пишут СМИ-44. Ее главная цель – познакомить желающих с гербами городов и районов Костромской области. Для изучения организаторы отобрали 8 гербов. Дореволюционные исторические гербы Костромы, Галича, Солигалича, Нерехты, Кологрива, а также современные символы Шарьи, Красносельского и Сусанинского районов. Кроме этого, гостей ждет квест, множество интересных фактов о региональных символах и даже мастер-класс по созданию собственного родового герба с опорой на изученные традиции и историю своей семьи. Выставка разместится в Музее истории Костромского края и будет открыта с 22 августа. Посетить ее можно бесплатно, но необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 0+. Зарплата педагогов должна составлять сумму вдвое превышающую средний доход по региону. При этом основную часть выплат должен формировать фиксированный оклад, пишет «Известия». Парламентарии отмечают, что средняя зарплата в России составляет около 110 тысяч рублей. При этом, по их словам, многие учителя не получают такую сумму, а часть педагогов достигает этого уровня только за счет переработок. Помимо этого, они выступили с предложением законодательно закрепить право педагогов на обеспечение жильем. В качестве возможных мер они назвали приоритетное предоставление служебных квартир, льготные ипотечные программы, субсидии и компенсационные выплаты для учителей, работающих в сельской местности. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной. Вселенная Гарри Поттера, пишет Газета.ру. Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают Маленький принц и Лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер. На втором месте Гарри Поттер, а на третьем Маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из Мастера и Маргариты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: сердца.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
6: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролёров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. В ЕГЭ по истории появится устная часть. Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет Кострома Тудей. Он располагается между домом номер 15 на улице 1 мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжит в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. Рособорнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, пишет газета.ру. Депутаты уточняют, что сначала устная модель по истории появится в 9 классе, а войдет в штатный режим лишь в 2028 году. По такой же аналогии устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе. Парламентарии отмечают, что выпускникам 9 классов переживать из-за нововведений не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от 4 до 5 лет. Они также уточняют, максимум, который ждет 9-классников, это участие в апробации такой модели для получения обратной связи. 70-летний житель Великобритании утверждает, что его кошка самая старая в мире, пишет Лента.ру. По словам хозяина, кошке по кличке Милли 31 год. Он уверен, что ей удалось прожить так долго, потому что она пьет только минеральную воду и не просыпается раньше полудня. Кроме того, он балует кошку креветками и лососем. Мужчина считает своего питомца настоящим бойцом, так как по человеческим меркам кошке около 146 лет. Хозяин признался, что его мечта – попасть с Милли в Книгу рекордов Гиннесса. Но он сомневается, что это возможно, поскольку у него нет документов, подтверждающих ее возраст. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
3: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появилась миниатюра известного памятника. В Госдуме предложили запретить овербукинг в России. Россиянам объяснили, как выбрать часы под свой цветотип. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В центре Костромы появилась миниатюра памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину, пишут СМИ-44. Более полувека подлинный монумент был визитной карточкой главной площади города. Теперь его уменьшенная копия повторяет оригинал в каждой детали. На гранитном постаменте под прозрачным куполом расположились бюст первого Романова, склонивший колено Сусанин, и барельеф с историческим сюжетом. Новая миниатюра пополнила серию исторических арт-объектов, став в ней второй. В Госдуме предложили запретить практику овербукингов в России, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете, пишет «Известия». Парламентарии поясняют, что чаще всего с ситуацией овербукинга сталкиваются пассажиры, которые поздно проходят регистрацию или еще не получили закрепленное место. При этом авиакомпании могут использовать собственные критерии распределения мест. Кроме этого, они подчеркивают, что ранняя онлайн-регистрация снижает вероятность отказа в посадке, но не гарантирует перевозку. Если пассажир выполнил все требования перевозчика, а ему отказали из-за отсутствия мест, это считается нарушением обязательств авиакомпании. Эксперты объяснили, как выбрать часы под свой цветотип, пишет газета.ру. Согласно их мнению, главный ориентир при выборе часов – это подтон кожи. Если она имеет теплый подтон с золотистыми, персиковыми или оливковыми оттенками, наиболее гармонично выглядят часы в золотистых оттенках. Эксперты считают, что такие модели поддерживают природную палитру внешности и делают образ более цельным. Если же хочется добавить акцентную деталь, специалисты предлагают обратить внимание на биколорные модели, в которых серебристая сталь сочетается с золотыми элементами. Кроме этого, при холодном подтоне кожи, отмечают они, лучше смотрятся модели из стали, титана, серебристого металла или белого золота. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы-44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы-44», Сенная, 18, телефон 30-30-00. Доставка круглосуточно.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-105.
2: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появилась новая социальная гостиница. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появилась новая трехэтажная социальная гостиница, пишет Кострома Тудей. По словам благотворителя, 16 лет назад он открыл приют для бездомных, а сейчас построил социальную гостиницу. В новом здании три этажа, светлая комната и собственная сцена. В ней могут проживать больше 50 человек одновременно. В актовом зале сотрудники будут проводить встречи и помогать постояльцам возвращаться к нормальной жизни. Пока приют представляет собой 6 бытовок, вагончик, столовую, баню и часовню. Планируется, что когда гостиница будет открыта, нуждающиеся люди получат все необходимые условия для жизни. В России с 1 сентября этого года изменятся правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, включая порядок продажи билетов для маломобильных граждан. Об этом стало известно из приказа Минтранса России, положение которого приводит Известия. Согласно новым правилам, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указать номер телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений. На указанные контакты перевозчик будет направлять информацию об отмене поезда, изменении маршрута или замене подвижного состава. Кроме этого, изменения направлены и на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Теперь перевозчики будут ограничивать продажу специализированных мест в свободном доступе, чтобы в первую очередь их могли приобрести пассажиры, использующие кресло-коляски. Родители назвали траты на образы детей к 1 сентября, пишет Газета.ру. Так, например, около 70% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч, каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% родителей готовы к тратам свыше полумиллиона рублей. Аппетиты самих детей оказались выше родительских возможностей. Среди зумеров старше 18 лет лишь 10% выбирают образы до 50 тысяч рублей. Треть опрошенных хочет идти на линейку в наряде от 100 до 250 тысяч рублей, а 27% от 250 до 500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Радио Ваня.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама.
3: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме пройдет выставка областной геральдики. В Госдуме предложили увеличить зарплату учителей. Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится выставка «Трогательная геральдика», пишут СМИ-44. Ее главная цель – познакомить желающих с гербами городов и районов Костромской области. Для изучения организаторы отобрали 8 гербов. Дореволюционные исторические гербы Костромы, Галича, Солигалича, Нерех, и Кологрива, а также современные символы Шарьи, Красносельского и Сусанинского районов. Кроме этого, гостей ждет квест, множество интересных фактов о региональных символах и даже мастер-класс по созданию собственного родового герба с опорой на изученные традиции и историю своей семьи. Выставка разместится в Музее истории Костромского края и будет открыта с 22 августа. Посетить ее можно бесплатно, но необходима предварительная запись. Возрастное ограничение 0+. Зарплата педагогов должна составлять сумму вдвое превышающую средний доход по региону. При этом основную часть выплат должен формировать фиксированный оклад, пишет «Известия». Парламентарии отмечают, что средняя зарплата в России составляет около 110 тысяч рублей. При этом, по их словам, многие учителя не получают такую сумму, а часть педагогов достигает этого уровня только за счет переработок. Помимо этого, они выступили с предложением законодательно закрепить право педагогов на обеспечение жильем. В качестве возможных мер они назвали приоритетное предоставление служебных квартир, льготные ипотечные программы, субсидии и компенсационные выплаты для учителей, работающих в сельской местности. Лидером рейтинга, кого россияне считают примером дружбы, стала тройка из вселенной Гарри Поттера, пишет «Газета.ру». Отношения Гарри, Рона и Гермионы назвали эталоном дружбы 62% респондентов. На втором месте Чебурашка и крокодил Гена, а тройку лидеров замыкают маленький принц и лис. В пятерку также вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон и Кай с Гердой. Среди героев, с кем россияне хотели бы дружить, снова лидируют персонажи Джоан Роулинг. Больше всего голосов получила Гермиона Грейнджер. На втором месте Гарри Поттер, а на третьем маленький принц. Также в пятерку вошли Шерлок Холмс и кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
5: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
6: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
5: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
9: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
12: Окна, двери, потолки, расстрой.
13: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
12: Росстрой!
13: 770908.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
15: Алло!

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
2: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
1: Лето каждый день на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. В ЕГЭ по истории появится устная часть. Хозяин самой старой кошки в мире раскрыл секрет ее долголетия. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет «Кострома Тудей». Он располагается между домом номер 15 на улице 1 Мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжит в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. Рособорнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, пишет газета.ру. Депутаты уточняют, что сначала устная модель по истории появится в 9 классе, а войдет в штатный режим лишь в 28 году. По такой же аналогии, устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе. Парламентарии отмечают, что выпускникам 9 классов переживать из-за нововведения не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от 4 до 5 лет. Они также уточняют, максимум, который ждет 9-классников, это участие в апробации такой модели для получения обратной связи. 70-летний житель Великобритании утверждает, что его кошка самая старая в мире, пишет Лента.ру. По словам хозяина, кошке по кличке Милли 31 год. Он уверен, что ей удалось прожить так долго, потому что она пьет только минеральную воду и не просыпается раньше полудня. Кроме того, он балует кошку креветками и лососем. Мужчина считает своего питомца настоящим бойцом, так как по человеческим меркам кошке около 146 лет. Хозяин признался, что его мечта – попасть с Милли в Книгу рекордов Гиннесса, но он сомневается, что это возможно, поскольку у него нет документов, подтверждающих ее возраст. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15. Время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%. Ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказание. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
10: Росстрой.
11: 770908.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бьюзинг ам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бьюзинген – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Коль, готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
15: Радио Ваня. Отличная погода.
16: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
15: Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Новые правила перевозки багажа и животных начнут действовать с 1 сентября. Сразу три новые вакцины от рака разрабатывают российские ученые. Преподаватель йоги из Индии установил рекорд по отжиманию под водой. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом рассказал научный руководитель центра имени Гамалея Александр Гинзбург, пишет РИА Новости. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности в новом учебном году. В перечень вошли разговоры о важном, профориентационный курс «Россия. Мои горизонты», финансовая грамотность, историческое просвещение, а также дополнительные занятия по математике, естественным наукам и физкультуре. Каждая школа сможет самостоятельно сформировать программу с учетом своих возможностей и интересов учеников. Общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю. В министерстве подчеркнули, что документ предлагает школам готовый набор направлений и методическую поддержку. 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои установил необычный рекорд. Он сделал 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители, ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бьюзинг ам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бьюзингем – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай, Мурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Студенческие семьи получили право на отдельное жилье. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах. Диетолог назвала способы не набрать лишние килограммы на отдыхе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума подвела итоги завершившейся сессии. Значительная часть принятых законов касается социальной поддержки граждан, пишет парламентская газета. Одна из таких мер – приоритетное право нуждающихся студенческих семей на отдельную комнату в общежитии. Закон распространяется на семьи, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет учатся в колледже или вузе. Вместе со студентом смогут проживать супруг или супруга и дети. По данным Совета Федерации, в России около 60 тысяч студенческих семей, половина из них воспитывает детей. Кроме того, более чем в 40 регионах при рождении ребенка для таких семей предусмотрены выплаты в размере 200 тысяч рублей. Новые жилищные правила начнут действовать с начала учебного года. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах России. Эксперимент начнется 1 сентября. В таких мобильных пунктах жители смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Автомобили оборудуют всем необходимым для автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Отпуск по системе All-Inclusive часто становится причиной набора лишнего веса из-за изменения режима сна, питания и уровня активности. Врач-диетолог Марьяна Джутова объяснила «Известиям», почему на отдыхе повышается риск переедания и как сохранить баланс без жестких ограничений. По словам специалиста, в отпуске человек часто отходит от привычного распорядка дня, позже ложится спать, меняет время приема пищи и чаще позволяет себе калорийные блюда. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, регулирующих чувство голода и насыщения. В отпуске человек часто выходит из привычного распорядка, позже ложится, дольше спит, утром меняет время приемов пищи. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, которые регулируют чувство голода и насыщения, объяснила врач. Особенно заметно это проявляется на шведском столе, где большое количество разнообразных блюд стимулирует желание попробовать больше еды. По словам Джотовой, сочетание недосыпа, поздних приемов и отсутствие контроля за рационом повышает вероятность переедания.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
4: Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзинг ам Хохрайн будет довольно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзингем – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: любовь. Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реальность. Город Приволжск. Улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен. Нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Может, ты не

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!